Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана и где нашли редкоземельные металлы.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником – Днем основания Конфедерации. Президент отметил, что белорусов и швейцарцев объединяют толерантность и стремление решать вопросы мирным путем. Глава государства подчеркнул, что ограничения в контактах между людьми и странами бесперспективны. Он выразил уверенность, что совместными усилиями можно внести вклад в справедливый миропорядок. Белорусский лидер пожелал швейцарскому народу согласия, благополучия и счастливости. Жизни. Укрепление партнерства Беларуси и Узбекистана обсудили в правительстве. Стороны нацелены на рост товарооборота до 1 миллиарда долларов уже в этом году и до 2 миллиардов к 2030 году. Особое внимание уделят совместным проектам в легкой промышленности, сельском хозяйстве и машиностроении. В ведомстве отметили, что Узбекистан – надежный друг и проверенный временем партнер. Также активно развивается сотрудничество между регионами двух стран.
0: К новостям в мире.
1: США могут прийти на Украину и забрать практически все редкоземельные металлы по подписанному контракту. Об этом заявил Дональд Трамп. По словам президента, Украина обладает богатыми запасами этих ресурсов, и соглашение позволяет Вашингтону действовать в любое время. Это заявление прозвучало в интервью, вызвав широкий резонанс в средствах массовой информации. Ранее стороны уже обсуждали сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов. Подробности контракта не раскрываются. И к новостям в регионе. В Березинском районе проходит молодежный областной фестиваль «Турслёт-2026», в котором участвует около 400 человек из разных сфер. Мероприятие открыл председатель Минобл.Исполкома Алексей Кушнаренко. Он отметил, что с августа коллективы предприятий области пополнят около 5500 молодых специалистов, 80% из которых придут в образование, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность и лесное хозяйство. И в завершении выпуска: в России на Кольском полуострове обнаружили новый минерал. Его назвали кольский ашкрафтин. И он содержит редкоземельный элемент иттрий. Интересно, что стоимость даже тонкого налета этого минерала составляет 145 долларов за миллиметр, что дороже золота. Кристалл имеет сложную структуру и содержит в себе почти всю таблицу Менделеева.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня хочу узнать, как работает эскалатор.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Эскалатор – это огромная цепь, длиной в несколько десятков метров. К цепи прикреплены ступеньки. Они едут по рельсам, как вагончики в парке. Сверху мы видим их движение вверх или вниз, а снизу ступеньки переворачиваются. Потом возвращаются обратно под платформой. Эту цепь тянет электродвигатель – сердце эскалатора. Он крутится быстро, но шестеренки замедляют движение. Скорость всегда одна – 75 сантиметров в секунду. Быстрее нельзя, чтобы человек успевал заходить. В основании ступеней есть резиновые башмачки. Если народу много, датчик дает команду двигателю работать мощнее. А если кто-то упадет или застрянет шнурком, аварийная кнопка отключит все за полсекунды. Эскалатор длиной 100 метров весит около 30 тонн. Его двигатель мощнее, чем у спорткара.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Анна. На сегодня это все. Я запомнил. Эскалатор – очень полезное и сложное устройство. Он может работать часами без остановки, перемещая тысячи людей вверх или вниз. И делает это быстро, а главное – безопасно. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Минская волна. Звук сочного лета.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где ограничили скорость сегодня и какой напиток можно пить в жару.
0: Новости.
1: В Беларуси с 1 августа выросли возрастные доплаты к пенсиям. Выплаты увеличились на 4%. Теперь пенсионеры от 75 до 79 лет получают 99,5 рублей. А для людей старше 80 лет доплата составляет почти 199 рублей. Если у пенсионера есть инвалидность первой группы, суммы выше. Такие доплаты получают почти 570 тысяч пожилых белорусов. Расходы на выплаты в этом году составят около 980 миллионов рублей. Школы не обязаны выкладывать фотоотчеты о каждом мероприятии в социальных сетях. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Он назвал формализм недопустимым и отметил, что бывают случаи, когда фотографии публикуют, а само событие не проводят. По его словам, лучшая реклама школы – это открытость для родителей и учеников, а не активность в интернете. Вводить отдельные штатные единицы для освещения школьной жизни в ведомстве не планируют.
0: К новостям в мире.
1: Более 50 тысяч мигрантов, штурмовавших анклав Сеута, вернулись обратно в Марокко. Об этом рассказали местные СМИ. Поток беженцев на пике достиг 150 человек в минуту. Большинство ушли добровольно, оказавшись без еды и воды в блокированном армией городе. По словам журналистов, кризис уже расколол Европу. Италия закрыла границы с Испанией, а Дания требует исключить Мадрид из Шенгена. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска врачи рассказали о безопасной норме употребления кваса в сутки. Здоровым взрослым можно выпивать 1 или 2 стакана в день. Напиток лучше пить комнатной температуры, чтобы не вызывать спазм сосудов. В жару не стоит выбирать квас с большим содержанием сахара, он хуже утоляет жажду. Для этого лучше подойдет вода или напиток с низким содержанием сахара. Квас не рекомендуется людям с диабетом, болезнями ЖКТ, беременным и тем, у кого аллергия на компоненты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Сегодня поговорим о самом модном комплекте на лето. Белый с ног до головы. Летняя классика. В этом сезоне ваш гардероб не будет модным без белого комплекта с вышивкой. Как правило, это топ плюс брюки из хлопка. Но также это могут быть шорты или юбка макси. Расслабленный и женственный комплект идеален для отпуска где-нибудь на побережье, а также спасет в городе в жару. Как же носить? Такой комплект хорошо выглядит с обувью на плоской подошве, соломенной сумкой, а также с крупными браслетами. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио. Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
2: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Открый для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристический портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о выставках, ярмарках на Кургане Славы и где запустили роботакси.
0: Новости.
1: В Беларуси с 1 августа вырос бюджет прожиточного минимума на 4%, а показатель составляет 530 рублей. Вместе с ним в сторону увеличения пересчитываются социальные выплаты, пособия семьям с детьми, доплаты к пенсиям и выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами. Для трудоспособного населения он равен 574 рублям, для пенсионеров – 381, для детей разных возрастов – от 327 до 519 рублей. Новые суммы действуют до 31 октября. В Беларуси подтвердили, что Латвия полностью закрыла единственный работающий погранпереход Григоровщина. Об этом рассказали в таможенном комитете. Движение остановили вчера вечером. Латвийская сторона сослалась на технические причины и сбой в информационных системах. В Государственном таможенном комитете пообещали сообщить об изменении ситуации дополнительно. Пока неизвестно, когда проезд будет восстановлен.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Удары могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней. Президент США неоднократно жаловался, что соглашение с Тегераном не работает. Ранее речь шла о подготовке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Конфликт между странами длится с февраля, а переговоры в апреле не принесли результата. И к новостям в регионе. У Кургана Славы на этих выходных продолжается сезон выставок с участием районов Минской области. Сегодня свои стенды представят Копольский и Червинский районы, а завтра Логойский район и город Жодино. Гости смогут увидеть и приобрести продукцию ведущих предприятий, включая БелАЗ, фабрику Светанок и Слуцкий сыродельный комбинат, а также посетить интерактивные площадки и концерты. Выставки работают с 11 утра до 4 часов дня. Вход свободный. И в завершении выпуска: роботакси компании Zoox от Amazon получило разрешение на коммерческую работу в США. Национальное управление безопасности дорожного движения выдало разрешение сроком на 2 года, которое позволяет выпускать на дороге до 2500 таких машин ежегодно. В августе компания запускает платный сервис в Лас-Вегасе, а ранее перевозила пассажиров только в тестовом режиме. В такси нет привычного руля и педалей, а в салоне сиденья расположены друг напротив друга. Максимальная скорость составляет 120 км в час. В случае серьезных проблем с безопасностью разрешение могут отозвать.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Окунись в атмосферу лета с «Минской волной».
1: Точка нет.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 25 до 31 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березно, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об уборочной кампании и над чем трудятся ученые.
0: Новости.
1: В Беларуси с 1 августа многодетные семьи начинают получать единовременную выплату к школе. Ее размер составляет 159 рублей на каждого ребенка-школьника. Помощь положена семьям с тремя детьми и более, до 18 лет, независимо от дохода. Чтобы подать заявление, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах по месту учебы. Также предусмотрена адресная помощь, поддержка от работы родителей и благотворительные акции. За сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 37 фактов хищений через интернет и телефон. МВД заблокировало 11 фишинговых сайтов, а также приостановило расходные операции по 58 счетам. Задержаны трое курьеров, которые работали на аферистов. Чаще всего мошенники обманывают при покупках в интернете и через соцсети, а также звонят от имени должностных лиц. Профилактическая работа продолжается.
0: Новостям в мире.
1: На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке подорожала нефть. Стоимость марки Brent за июль выросла почти на 20%. Главные причины – сокращение добычи в мире и военное столкновение США и Ирана, которые создают риски для поставок. Цена топлива превысила $100 за баррель. Аналитики ожидают новых колебаний в ближайшие недели. Белорусские аграрии намолотили уже свыше 4 миллионов тонн зерна нового урожая. Убрано 46% площадей зерновых и зернобобовых. Темпы уборки вдвое выше прошлогодних. Лидирует Брестская область с более чем миллионом тонн. Следом идут Минская и Гродненская. В среднем по стране ежедневно убирают 10 тысяч гектаров. Страда идет с опережением графика. И в завершении выпуска: в мире разрабатывается несколько моделей водородных аэротакси, которые обещают большую дальность полета и быструю заправку без вредных выбросов. Большинство проектов пока находятся на ранней стадии, но уже есть прототипы. Водородные двигатели считаются перспективнее аккумуляторных для городской авиации. Среди разработчиков компаний из США, Европы и Китая ожидается, что первые коммерческие модели получат сертификацию до 2030 года. Технология может изменить представление о воздушных перевозках в городах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 27 до 31 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 31.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где появится консульство Белоруссии и что поможет восстановить здоровье зубов.
0: Новости.
1: Министр образования поддерживает блоги учителей, если педагог умеет просто и интересно объяснять свой предмет. Об этом заявил глава Министерства образования Андрей Иванец. По его словам, это помогает популяризировать науку и увлекать школьников. Также с 1 сентября откроется обновленный образовательный портал eor.by, где разместят короткие видео по сложным темам. Учителя, готовые понятно рассказывать о своих дисциплинах, смогут стать соавторами ресурса. В министерстве подчеркнули, что инициатива идет только на пользу образованию. Генеральное консульство Беларуси откроется в Красноярске и Новосибирске до 1 ноября. Соответствующее постановление подписал Совет министров. В связи с этим отделения белорусского посольства в этих городах будут закрыты. Ранее в этом году консульства уже начали работать в Казани и Уфе. Также планируется открытие 3 отделений российского посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве. Финансирование расходов на новое консульство предусмотрено в бюджете.
0: К новостям в мире.
1: Испанские власти начали устанавливать заграждения на волноломе в Сеуте после массового наплыва мигрантов из Марокко. Конструкция длиной в 500 метров состоит из надувных элементов и буев. Она частично находится под водой. Напомню, ранее тысячи людей добрались до города вплавь и пешком, обходя препятствия. Таким образом, Испания усиливает меры для предотвращения новых попыток прорыва. И к новостям в регионе. В Солигорске ночью произошла погоня. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Инспекторы заметили мотоциклиста, который не остановился по требованию и попытался скрыться, но был задержан. Нарушителем оказался 18-летний житель Любанского района, у которого никогда не было водительских прав. В отношении молодого человека составили протокол, а мотоцикл изъяли и поместили на штрафстоянку. В ГАИ напоминают, что управление без прав и попытка уйти от погони только усугубляют ответственность и просят сообщать о подобных нарушениях по телефону 102. И в завершении выпуска британские ученые разработали гель, который восстанавливает зубную эмаль прямо на зубе. В отличие от обычных паст, он не просто укрепляет, а имитирует природный процесс формирования эмали и создает новое минеральное покрытие. Гель проникает в трещины и поры, а также помогает при чувствительности зубов, закрывая открытые каналы дентина. Разработка может снизить потребность в пломбах и уменьшить боль от холодного или сладкого.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы поговорим о романтических чувствах в стихотворении Владимира Набокова «Первая любовь».
1: Факты.
2: Поэтические строки написаны автором в 1930 году. Это философское размышление о необратимости времени, хрупкости чувств и невозможности вернуть прошлое. Образ потерянной девушки в творчестве Владимира Набокова неразрывно объединен с утратой дореволюционной России. Эмиграция разделила жизнь поэта на тогда и сейчас, поэтому былая родина, как и первая любовь, осталась лишь недосягаемым идеалом. Бабочки были еще одной страстью автора. Это было не просто хобби, а полноценная научная карьера, которой он посвятил десятки лет жизни наряду с литературой. Писатель открыл и описал более 20 новых видов и подвидов представителей фауны. Сравнение воспоминания с бабочкой не улетающей символизирует законсервированную во времени красоту. Так и первая любовь в его стихотворении является воспоминанием, которое автор так трепетно хранит. Сердце то переполнено счастьем до краев, то вдруг опустошено и разбито. Все это и есть первая любовь. А как нейросеть распознает воспоминания об этом ярком чувстве?
3: В листве

0: первая любовь – это не просто эмоции и воспоминания, но и важный жизненный урок. Этот опыт учит нас справляться с болью и разочарованием, что в конечном итоге делает нас сильнее и мудрее. Независимо от того, как все закончилось, она оставляет значительный отпечаток на будущее и помогает человеку расти и развиваться. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам о вечном в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Летняя, сочная, малиновая, минская волна.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 33 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 31.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать любителям охоты и о развитии технологии космоса.
0: Новости.
1: На острове Мужества и Скорби в Минске отметили 30-летие со дня открытия мемориала. Памятную встречу организовал Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. Мемориал стал символом скорби и памяти о белорусских солдатах, не вернувшихся с той войны. В этот день у монумента собрались ветераны-афганцы, офицеры, общественные деятели и молодежь. Они почтили память погибших возложением цветов. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко посетил хозяйство Гайна в Логойском районе, где оценил ход уборочной кампании. Объект имеет более 7 тысяч гектаров угодий и почти 4 тысячи голов скота. Губернатор пообщался с комбайнерами и осмотрел зерносушильный комплекс, мехдвор и мастерские. Средняя зарплата на предприятии составляет 2300 рублей. Сюда приходят молодые специалисты. Руководитель отметил, что благодаря инвестициям МТЗ хозяйство развивается, а все текущие проблемы решаются на месте.
0: К новостям в мире.
1: Португалия усилила контроль за морскими границами из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте. По данным властей, меры направлены на обнаружение и перехват судов, связанных с нелегальной миграцией. Напомню, в Сеут прибыли до 60 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство из них уже вернулись обратно. Погибли не менее 67 человек. На фоне кризиса Испания уже начала устанавливать заграждения на волноломе, а ряд европейских стран усилили контроль на своих границах. В Беларуси с 8 августа открывается сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь. Для выхода в угодья охотникам понадобится госудостоверение, разрешение на оружие, квитанция об уплате пошлины и путевка. Ее можно купить на месте или оформить онлайн через систему iHunt Buy. Специалисты напоминают, стрельба разрешена только в светлое время суток. К охоте допускается привлекать легавых собак, спаниелей и ретриверов. И в завершение выпуска: американские инженеры создали прототип светового паруса для сверхбыстрых космических полетов. Уникальная трехслойная пленка весит меньше грамма на квадратный метр и выдерживает мощнейший лазерный луч. Технология позволит разгонять зонды до 20% скорости света. В итоге путь до Юпитера займет считанные дни, а до ближайшей звезды Альфа Центавра всего 20 лет. Впереди у ученых первые испытания паруса на орбите Земли.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

города. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 26 до 34 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 32.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где ограничили посещение лесов и почему книги следует вовремя сдавать в библиотеку.
0: Новости.
1: Сельское хозяйство Беларуси необходимо автоматизировать. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Брестскую область. Глава государства считает, что в какой-то момент официальный Минск может столкнуться с весомой нехваткой кадров в агропромышленном комплексе. Александр Лукашенко уверен, ситуацию можно компенсировать за счет массового внедрения роботов. Потому президент призвал отечественную промышленность заниматься выпуском специализированных машин. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Пока что такие меры не ввели только в двух районах – Пуховичском и Червенском. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных в регионах нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф – вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности.
0: К новостям в мире.
1: Около 100 домов сгорели в Греции из-за лесного пожара в приморской провинции Порто-Гермена около Афин. Местных жителей пришлось эвакуировать по морю. Штормовой ветер мешает поднять в воздух пожарную авиацию, а удушливый дым окутал побережье. За сутки в стране вспыхнули десятки новых очагов, включая регионы Пелопоннес и Крит. Спасатели просят людей не приближаться к зоне бедствия. Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромедцентра, после высокой жары на большей части территории страны ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду. В связи с ухудшением погоды спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Водителям советуют по возможности переждать грозу, снижать скорость и не совершать резких маневров на дороге. И в завершении выпуска: в Австралии в библиотеку вернули книгу, которую взяли почти 150 лет назад. Фолиант древности Афин нашли при ремонте дома. Он был спрятан в дымовом коробе камина. Книга хорошо сохранилась, на обложке видны старые правила и штрафы. С учетом инфляции задолженность могла бы составить 28 тысяч долларов. Но библиотека давно не взыскивает такие просрочки. Теперь раритет пополнит краеведческую коллекцию и выдаваться на руки больше не будет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фильм «Одиссея». Это новая экранизация знаменитой древнегреческой поэмы. История вращается вокруг царя острова Итаки. Когда-то его призвали на войну, чтобы покорить гордую и своенравную Трою. Однако с тех пор прошли уже долгие годы, и герой желает только вернуться домой, как и его соратники. Впереди их ждут множество испытаний – от козней людей до битв с великанами и гневом богов. Смогут ли Одиссей и его войско найти путь к своим семьям, узнаете в кино. Например, в Воложенском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 18:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Зловещие мертвецы пекла». События вращаются вокруг женщины по имени Элис. Недавно она потеряла мужа и довольно тяжело справляется с утратой. А потому героиня отправляется к родственникам ушедшего супруга в отдаленный семейный особняк. Элис надеется найти там поддержку и покой. Но постепенно обстановка в доме превращается в сюрреалистичный кошмар. Родственники мужа гибнут один за другим, а их телами завладевают злобные сущности. Они начинают охотиться на Элис и других выживших. И постепенно героиня начинает понимать, что демоны причиняют людям невероятное страдание с определенной целью. Что же происходит в особняке на самом деле, увидите на больших экранах. Например, в Клецком райцентре культуры фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. От заката до рассвета объявляем лето.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый и порывистый. Минимальная температура ночью составит около 20 градусов. Днем от 21 до 27 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая, оплату гарантируем. Справки по телефону +375 29 620 35 46.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет-привет! Ловите музыкальный заряд, который прогонит любую грусть. В студии Вика Красовская, и это ваш гид в мире лучших отечественных хитов. Шоу
0: «Супербелорусы».
1: Каждая песня сегодня – это отдельная история, способная подарить крылья и зарядить бешеной энергией. Давайте проведем это время на максимальном позитиве. Заходите на сайт mvolna.by, оставляйте голоса за артистов, которые звучат в ваших наушниках чаще всего. Музыка звучит, настроение на высоте. Мы начинаем!
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супербелорусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

0: Второй.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способные перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

0: Русы. Удар третий.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Белорусы.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Квантовый скачок.
0: Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи – это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. «Не бояться».

0: Русы.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены. Невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: плюсы.
1: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селфмейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают стопроцентные хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм, Шишишай.

0: вкусы.
1: Меньше слов, больше дела. МВ-радио переключается в режим максимального драйва. Мы сворачиваем все дискуссии и отдаем прямой приказ вашему телу двигаться в ритме лучших хитов нашей страны. Впереди сокрушительный музыкальный блок, три разрывных трека подряд, которые вынесут ваши колонки на новый уровень. Никаких пауз, только энергия белорусской сцены, бьющая прямо в цель. Готовы? Поехали!
0: Супер белорусы! Финальная битва.
1: Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: вкусы.
1: Шоу заканчивается, но музыка в наших сердцах продолжает звучать. Это был хит-парад «Супербелорусы», и я, ваша Вика Красовская, благодарю каждого, кто провел это время на нашей волне. Надеюсь, мы смогли сделать ваш день чуточку ярче и подарить вам порцию искреннего вдохновения. Всем пока!
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супербелорусы» на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый и порывистый. Минимальная температура ночью составит около 20 градусов, днем от 21 до 27 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый и порывистый. Минимальная температура ночью составит около 20 градусов. Днем от 21 до 27 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый и порывистый. Минимальная температура ночью составит около 20 градусов. Днем от 21 до 27 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Программа «На Минской волне».
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в «Минской правде». Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый и порывистый. Минимальная температура ночью составит около 20 градусов. Днем от 21 до 27 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый и порывистый. Минимальная температура ночью составит около 20 градусов. Днем от 21 до 27 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый и порывистый. Минимальная температура ночью составит около 20 градусов, днем от 21 до 27 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых регионах возможны дожди. Ветер слабый и порывистый. Минимальная температура ночью составит около 20 градусов. Днем от 21 до 27 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.